0: сегодня я ел пирогов, я ел пельмени, я пил квас, я заражал черный чай, я ел суши, я ел чи, я ел анализованные суши, я ел...
1: Он не всегда писал пьесы. Разбег Бадиков. Он в Москве всегда сделал Чингиз Айтматов, а он как-то написал.